0: Казахстан.
1: Стало кантанте казаху Димас Димаш Кулдайбергер.
2: Димаш, please welcome Димаш.
3: Шана шахтин,

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Илей, я тебя хочу, хочу.